0: «Исторический сумасшедший дом». Почитайте исторический роман Ольги Фурш «Ответы камнем». 61 год. «Шире стал круг борцов», пишет Владимир Ильич Ленин. «Ближе их связь с народом».
1: Un homme, une ville. Dostoïevski à Pétersbourg avec Jacques Cato, par Jean Montalbetti et Jean-Claude Loiseau. Deuxième émission, la topographie d'une ville au centre de l'œuvre.